0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок! О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Морана нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.
2: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

Министр экономики и коммерции Кыргызской республики Бакыт Сыдыков и заместитель премьер-министра Азербайджанской республики Самир Шарифов обмениваются дорожной картой по реализации программы сотрудничества на 2024-2029 годы.

Председатель Национального статистического комитета Кыргызской республики Бактыбек Кудайбергенов и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской республики в Кыргызской республике Латиф Гандилов обмениваются меморандумом о сотрудничестве в области статистики.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской республики Максат Асаналиев и чрезвычайный полномочный посол Азербайджанской республики в Кыргызской республике Латиф Гандилов обмениваются меморандумом о взаимопонимании в области кибербезопасности. Председатель службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской республики Кайрат Маматов и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской республики в Кыргызской республике Латиф Гандилов обмениваются меморандумом о сотрудничестве между службой и Центральным банком Азербайджанской республики. Мэр города Чолпон-Ата Рустам Кадыркулов и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской республики в Кыргызской республике Латиф Гандилов обмениваются меморандумом об установлении побратимских связей между городом Чолпон-Ата и городом Шуша. Мэр города Каракол Талантбек Иманов и чрезвычайный полномочный посол Азербайджанской республики в Кыргызской республике Латиф Гандилов обмениваются меморандумом об установлении побратимских связей между городом Каракол и городом Габала. Мэр города Ош Джанарбек Акаев и чрезвычайный полномочный посол Азербайджанской республики в Кыргызской республике Латиф Гандилов обмениваются меморандумом об установлении побратимских связей между городом Ош и городом Гянджа.

Председатель правления общества с ограниченной ответственностью Кыргызалтын Кубат Абдраимов и председатель правления закрытого акционерного общества Азерголд Закир Ибрагимов обмениваются меморандумом о взаимодействии и сотрудничестве.

президент Кыргызской Республики Джапаров Садыр Нургожоевич и президент Азербайджанской Республики Алиев Ильхам Гейдароглы подписывают решение Межгосударственного совета Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики.

0: Урматтуу радио каармандар, азыр ушул тапта Кыргызстандын президенти жана Азербайжандын президенти эки өлкө ортосундагы макулдашуулар боюнча кол коюп, документтерди алмашуу чечилүү министрлик ведомстволордун жетекчилери ар кайсы тармактар боюнча макулдашууларга, меморандумдарга кол койду. Жалпыңыздарга белгилүү болгондой, Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы өз ара карым-катыш, экономикалык жана маданий гуманитардык соода логистикалык өз ара кызматташуу кеңири масштабта уланууда. Бул макулдашуулардан кийин дагы келечегинде эки өлкө ортосундагы өз ара товар алмашуу, соода жүгүртүү көлөмү дагы көбөйүшү мүмкүн. Кыргызстандын экономикалык потенциалынын алмашуу процессинде мына ушул Кыргызстандын Азербайжан менен болгон өз ара карым катышы дагы маанилүү ролду ойнойт. Эске сала кетсек, кечээ күнү атайын Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген болчу. Мамлекеттик сапардын жүрүшүндө эки өлкө лидерлери бетме-бет жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Азыр бир аз убакыттан кийин эки өлкө президенттери жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн билдирүү жасашат. Өзүңүздөр баамдап угуп тургандай, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты мындан ары дагы жаңы деңгээлге көтөрүү максатында бүгүн Чолпон Ата шаарында эки өлкөнүн ортосундагы бир топ макулдашуулар жана сүйлөшүүлөр боюнча документтерге кол коюлду. Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы кызматташтык буга чейин дагы уланып келген. Өзүңүздөргө белгилүү, Кыргызстанда Кыргызстан Азербайжан өнүктүрүү фонду дагы иш алып барууда. Бүгүн ушул азербайжандык инвесторлордун күчү менен Ысык Көл жээгине салынган 5 жылдыздуу меймаркананын ачылышы да күтүлүүдө. Бул ачылышка өлкө президенттери жана Кыргызстанга келген Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери да катышары күтүлүүдө.
1: Слово предоставляется президенту Кыргызской Республики Джапарову Садыру Нурходжоевичу.
2: Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемые дамы и господа, современный Азербайджан является сильным и авторитетным государством, играющим важную роль в региональных и международных процессах. За годы вашего руководства Азербайджан достиг значительных успехов в укреплении государственности, развитии экономики и реализации масштабных проектов. Благодаря вашей поддержке и неизменному стремлению к сближению наши братские страны обрели подлинное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и взаимного доверия. Сегодня наши отношения вышли на качественно новый уровень и приобрели союзнический характер. Особое значение имеет ваша роль в развитии связей между Центральной Азией и Южным Кавказом. Участие Азербайджана в консультативных встречах глав государств Центральной Азии открывает новые возможности для расширения сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и энергетической сферах. Вы также последовательно направляете свой авторитет на установление прочного мира, укрепление стабильности и создание новой атмосферы сотрудничества в регионе. Ваша приверженность укреплению дружбы между нашими странами вызывает глубокое уважение кыргызского народа. Именно поэтому принял решение наградить моего дорогого друга и брата, президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева, высшей государственной наградой Кыргызской Республики, орденом Манас. Эта высокая награда является признанием вашего выдающегося личного вклада в укрепление кыргызско-азербайджанских отношений. от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с этой высокой наградой. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана мира и процветания. Уважаемый Ильхам Гейдарович, позвольте вручить вам орден Манас.
1: Указ президента Кыргызской Республики за значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, укрепление дружбы между народами двух стран, наградить орденом Манас первой степени Алиева Ильхама Гейдаруглы, президента Азербайджанской Республики. Президент Кыргызской Республики Садыр Нургоджоевич Джапаров. Слово предоставляется президенту Азербайджанской Республики Алиеву Ильхаму Гейдаруглы.
3: Уважаемый Садыр Нургоджоевич, дорогие друзья, в первую очередь хотел бы вас от души поблагодарить за эту высокую награду. Я расцениваю ее как вашу оценку моей деятельности в деле укрепления братских связей между Кыргызстаном и Азербайджаном. За годы нашего сотрудничества с вами наши страны прошли очень большой и славный путь и вывели наши межгосударственные отношения до уровня стратегического союзничества. Выше этого уровня в мире не существует. Я очень вам глубоко признателен за ваше личное участие в деле укрепления связей между нашими двумя братскими странами. Наши добрые, дружеские отношения, братские отношения являются важным фактором сегодняшнего успешного развития между нашими странами. Я также хотел бы вас от всего сердца поблагодарить за добрые слова в мой адрес, за этот высокий орден. И хочу вас заверить, что и в будущем я буду прилагать все усилия для того, чтобы кыргызско-азербайджанские отношения поступательно развивались на благо наших стран и народов. Еще раз от всего сердца спасибо за такую высокую награду.
1: Распоряжение президента Азербайджанской Республики. За особые заслуги в развитии дружественных, братских и партнерских связей между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой наградить президента Кыргызской Республики Садыра Нургоджоевича Джапарова орденом Гейдар Алиев.
3: Прежде чем вручить эту высокую награду, хотел бы еще раз, Садыр Нургоджоевич, поздравить вас лично, вашу команду, братский кыргызский народ, с теми историческими достижениями, которые Кыргызстан достиг под вашим руководством. Я не первый раз посещаю Кыргызстан, но именно в период вашего президентства контакты между нами носят регулярный характер. Если посчитать количество моих визитов в Кыргызстан и визиты Садыра Нургоджоевича в Азербайджан, наверное, их более 10. Но это все происходит именно после того, как братский народ Кыргызстана доверил вам высокую должность президента страны. Преображения видны всем. Это видны и друзьям, и тем иностранным наблюдателям, которые приезжают и видят. Их невозможно не заметить. И даже то, что мы сегодня наблюдаем в районе Иссык-Куля, это было невозможно представить до того, как Садыр Нургоджоевич возглавил Кыргызстан. Сегодня этот прекрасный уголок кыргызской земли переживает свое самое главное развитие. Никогда в истории такого бурного развития за короткое время здесь никто не наблюдал. И это лично ваша заслуга, приверженность ваша своему народу, своим корням, высоким духовным ценностям кыргызского народа и ваше стремление вывести Кыргызстан на новый уровень развития, и вам это удается. Сегодня международный авторитет вашей страны на самом высоком уровне, и Подтверждением тому является избрание Кыргызстана в самый высший международный орган. Экономическое развитие, социальное развитие, то, как вы бережно относитесь к кыргызскому народу, как сегодня происходит обратный поток миграции не из Кыргызстана за рубеж, а из-за рубежа в Кыргызстан. Все это было бы невозможно без вашего личного участия, без ваших решений и вашего видения будущего. Я и в Бишкеке много раз бывал, и не первый раз нахожусь у прекрасного берега Иссык-Куля, и могу сказать, что развитие идет по всей стране. Граждане Кыргызстана, конечно, это знают лучше, и думаю, что та всеобщая поддержка народа, которую демонстрирует по отношению к вам, является главным результатом вашего труда и, наверное, самой большой наградой. Со своей стороны, Азербайджан высоко ценит ваш вклад как в развитие Кыргызстана, так и в укрепление братских отношений между нашими странами. И моим указом вы награждены высшим орденом Кыргызстана, указ только что огласили, орденом Гейдар Алиева. Позвольте мне вручить вам эту высокую награду.

0: Вы слушаете Биринчи радио в эфире «Новости часа». Сегодня, 31 июля, в Чолпон-Ате состоялась официальная встреча президента Кыргызстана Садыра Джапарова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Кыргызстан с государственным визитом. Церемония прошла в культурном центре Рухордо. После исполнения государственных гимнов главы государств приняли рапорт почетного караула, представили делегации и сделали совместное фото. Затем Садыр Джапаров и Ильхам Алиев провели переговоры в формате тет-а-тет. Отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном вышли на самый высокий союзнический уровень. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Кыргызской республики Садыром Джапаровым в рамках госвизита в Кыргызстан. По его словам, сотрудничество двух стран стабильно развивается по всем ключевым направлениям. Алиев отметил успехи Кыргызстана в социально-экономическом развитии и укреплении международных позиций. Президент Азербайджана Ильхам Алиев награжден высшей государственной наградой Кыргызской республики орденом Манаса первой степени. Государственную награду сегодня президент Кыргызстана Садыр Джапаров вручил лидеру Азербайджана в городе Чолпон-Ата в рамках государственного визита. Орден Манас является одной из государственных наград Кыргызской республики. Он вручается за особые заслуги перед экономикой и народом страны, вклад в развитие Кыргызской республики, достижения в укреплении государства и демократического общества, укрепление единства народа, а также в повышении экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров награжден высшей государственной наградой Азербайджана орденом Гейдара Алиева. Награду вручил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках государственного визита в Кыргызстан. Он отметил вклад Джапарова в социально-экономическое развитие страны, укрепление ее международного авторитета и кыргызско-азербайджанских отношений. Алиев также подчеркнул позитивные изменения в Кыргызстане и развитие Иссык-Кульского региона, отметив, что достижения страны являются результатом проводимой руководством политики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Кыргызской республики Садыром Джапаровым в рамках госвизита в Кыргызстан рассказал о вкладе Азербайджана в туристическое и инфраструктурное развитие Иссык-Куля. Алиев отметил, что сегодня на Иссык-Куле будет открыт 5-звездочный отель «Баку», и этот проект является символом дружбы и братских отношений двух народов. Эта инициатива является вкладом Азербайджана в развитие туристического потенциала Иссык-Куля, отметил президент Азербайджана. Президент Туркменистана Сердар Бердумухамедов прибыл в Кыргызскую республику для участия в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и президента Азербайджанской республики, которая пройдет в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. В международном аэропорту Иссык-Куль высокого гостя встретил председатель Кабинета министров Кыргызской республики, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев дал один месяц на активизацию строительства на двух незавершенных объектах. Об этом сообщили в столичной мэрии. В ходе выездной инспекции он посетил строительство многофункционального центра «Алатау» на улице Орозбекова, 72, начатое в 2024 году. Застройщику поручено в течение месяца обеспечить реальные темпы работ. В противном случае может быть рассмотрен вопрос о расторжении договора. Также мэр проверил строительство многоквартирных домов на улице Байтик-Батыра. Работы здесь начались еще в 2014 году, но объект до сих пор не завершен. В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, на территории страны сегодня осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем местами в Иссык-Кульско-Нарынской областях с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область плюс 33-38, Таласская область плюс 31-36, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 34-39, Иссык-Кульская область плюс 26-31, Нарынская область плюс 28-33. В Чолпон-Ате без осадков, днем плюс 26-28, в Бишкеке без осадков, днем плюс 35-37.
1: Первое информационное радио.

Здравствуйте, в эфире новости Центральной Азии, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Согласно результатам опроса, в июне предприниматели улучшили оценки текущей ситуации, сохранив высокий уровень ожиданий относительно развития бизнеса на ближайшие 3 месяца. Центр экономических исследований и реформ представил результаты анализа бизнес-климата Узбекистана, основанные на ежемесячных опросах предпринимателей по всей республике. На основе полученных данных сформирован сводный индикатор бизнес-климата, который характеризует оценки текущего состояния бизнеса и ожидания на ближайшие 3 месяца. В июне сводный индекс бизнес-климата составил 58 пунктов, что на 1 пункт выше уровня мая месяца. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на преобладание оптимистичных оценок в предпринимательской среде. Согласно оценкам, индекс текущего состояния бизнеса составил 48 пунктов, что отражает сдержанную оценку со стороны предприятий, тогда как индекс ожиданий составил 68 пунктов, сохранив высокий уровень оптимизма бизнеса на ближайшие 3 месяца. Результаты опроса указывают на положительную динамику основных показателей деловой активности. Состояние бизнеса оценили как хорошее, 48% предпринимателей, что указывает на улучшение текущих оценок. О росте спроса на товары и услуги за последние 3 месяца сообщили 40% респондентов. При этом увеличение численности работников отметили 24% предпринимателей, что несколько ниже уровня прошлого месяца. По сравнению с предыдущим месяцем, оценки бизнес-климата Узбекистана улучшились в промышленности и в сфере услуг, тогда как в сельском хозяйстве и строительстве отмечено некоторое снижение. В Таджикистане не вводили запрета на ношение хиджаба, длинных бород и одежды, которая якобы не соответствует национальным традициям. Об этом сообщили в Комитете по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов. Ранее в СМИ появилась информация, ссылка на неназванные источники, о том, что власти страны якобы законодательно запретили женщинам носить хиджаб, а мужчинам длинные бороды. Также сообщалось об усилении контроля за соблюдением этих правил. В публикациях утверждалось, что ограничения связаны с борьбой против религиозного радикализма и продвижением традиционной таджикской одежды. Однако в Комитете по делам религии заявили, что такие сообщения не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что законодательного запрета на указанные элементы внешнего вида не вводилось. Правление Центрального банка Узбекистана на заседании 29 июня приняло решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых. В регуляторе считают, что такая мера поможет постепенно снизить инфляцию до целевого уровня и ограничить рост инфляционных ожиданий. Центробанки отметили, что в последние месяцы темпы снижения инфляции замедлились. На динамику цен продолжают влиять отдельные факторы предложения и внешнеэкономические условия, при этом внутренний спрос в стране остается высоким. По итогам июня годовая инфляция выросла до 6,4%. В Центральном банке связывают это главным образом с повышением регулируемых тарифов на энергоносители и изменением цен на уголь после их либерализации. Базовая инфляция составила 5,7% и в последние месяцы практически не изменилась. Регулятор предупредил, что во второй половине года повышение регулируемых цен может повлиять на более устойчивые компоненты инфляции. Дополнительным фактором давления на цены остается рост количества товаров и услуг, стоимость которых увеличилась более чем на 5%, а также прекращение снижения базовой инфляции. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В июне показатели среди граждан составил 10,1%, а среди предпринимателей около 10%. В Казахстане закупили вакцину Гардасил-9 против вируса папилломы человека. Она защищает от 9 типов ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки и другие виды онкологических заболеваний. Первая партия 150 тысяч доз поступила в Казахстан в июне этого года. В соответствии с графиками, утвержденными Управлением здравоохранения, 92 тысячи доз отгружены в регионы. Поставка оставшейся части первой партии запланированы на август. Вторая партия, 99 тысяч доз, ожидается в октябре. Ее распределение по областям запланировано на ноябрь. В Казахстане вакцинацию против вируса папилломы человека начали с сентября 2024 года. Она входит в национальный календарь профилактических прививок. Вакцинация добровольная, проводит ее только с разрешения родителей или законных представителей девочек. Первоначально Минздрав закупал вакцину, она защищает от 4 типов ВПЧ. Это были новости Центральной Азии. Их подготовил я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринчи радио.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля. Гранд-трак идет бок о бок. О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Моррона нигде не видно. Гран-при чемпионата мира F1H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.
1: Бабалардан мурасталган, улу кутту сактаган, ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган. Жер жүрөгүнөн чакырып

через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок. О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Морана нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.

0: ушул жаатта чечип алуучу мына бардык отурумга катышкан мамлекеттердин кызыкчылыктары экендигин баардыгыбыз жакшы билебиз. Мындай жолугушуулардын дагы бир өзгөчөлүгү алардын бейформал форматта өтүшүндө турат. Бул мамлекет башчыларынын расмий протоколу менен гана чектелбестен бири бири менен ачык жана ишенимдүү пикир алмашууга, келечектеги биргелешкен долбоорлор боюнча орток көз карашты калыптандырууга мүмкүнчүлүк берет жана бул жаатта мындан ары кызматташтыкты күчөтүп алака катышты күчөтүүгө
1: коллега прибывает президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Конгресс холго Азербайджандын президенти Ильхам Алиев келди. Урматтуу радио каармандар, менин баамыма караганда азыр конгресс холго бул иш чарага катыша турган өлкөлөрдүн лидерлеринин баардыгы эле келип калды окшойт. Бир аз убакыттан кийин ошол башчылар, өлкө лидерлери катыша турган бейформал консультативдик жолугушуу башталат. Бул жолугушууда Азербайджандын, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстандын лидерлери бар. Өзүңүздөргө белгилүү, буга чейин дагы мындай иш чара, мындай жыйын 7 жолу өткөрүлгөн, бул 8-си десек болот. Борбор Азия лидерлеринин өткөн жылдагы жолугушуусунда бул жолугушуу Ташкент шаарында болгон. Бир нече маселелер боюнча макулдашуулар болгон болчу. Анда бир туугандык байланыш, тарыхый байланыш, руханий жана маданий жакындык, мына ушунун баардыгы эске алынып, анан аны бүгүнкү күндөгү экономикалык багыттагы көйгөйлөрдү чечүүгө арноо маселеси талкууланган болчу. Өткөн жылы ошол Ташкентте ушул жыйын өткөндө Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев бул стратегиялык кадам консультативдик жолугушууларга дем кошуп, соода, экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык кызматташууну кеңейтүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп ишенимдүү билдирген. Албетте, Борбор Азия менен Түштүк Кавказды туташтырган бекем көпүрө курулуп жатат десек дагы болот. Анткени Азербайджандын ушул бешилтикке кошулушу, 6-чы өлкө болуп ушул багытта иш алып бара башташы башка өлкөлөргө дагы өзүнүн жакшы бир таасирин, жардамын тийгизди десек туура болот. Эки чөлкөмдүн тең, мисалы ошол Түштүк Кавказ анан биздин Борбор Азия ортосунда мындай соода алаканы жандандыруу, ушул багытта ишти андан ары алга жылдыруу бул өз ара байланышты да күчөтөт, анан стратегиялык байланышты камсыз кылууга жол ачат деп айтсак болот. Азербайджан баарыбызга белгилүү Каспий деңизинин батыш жээгинде, Түштүк Кавказда орун алган мамлекет. Баардыгыбыз жакшы билебиз, Азербайджан өлкөсү мунай жана газ ресурстарына абдан бай. Калкынын саны 10 миллиондон ашат. Ал эми президенти Ильхам Алиев 2003 жылдан бери ушул өлкөнү башкарып келет. Азербайджан өлкөсү батыш өлкөлөрү менен дагы экономикалык жактан жакшы кызматташат. Андан аркы коңшу болуп турган Түркия мамлекети менен дагы абдан стратегиялык өнөктөш, стратегиялык байланышты камсыз кылып келет. Бир туугандык дагы жакшы маласы бар. Бул мамлекет менен өз ара кызматташуу биздин Кыргызстан үчүн дагы пайдасы абдан терең. Анткени Кыргызстан бир жагынан Кытай, бир жагынан Россия көз салып турган мындай бир өнүгүп келе жаткан мамлекет десек болот. Азыр ушул тапта конгресс холдо Чолпон Атада бейформал саммитке катыша турган өлкөлөрдүн лидерлери сүрөткө түшүү аземин өткөрүп жатышат. Ильхам Алиев, Касым Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, ошондой эле Шавкат Мирзиёев, дагы Эмомали Рахмон, Сердар Бердимухаметов сыяктуу өлкө лидерлери сүрөткө түшүштү. Азыр ошол бейформал консультативдик жыйын өтө турган конгресс холго бет алышты. Азыр бир аз убакыттан кийин мына ушул жыйын башталат. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргызстанда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтүп жатат. Азыр бардыгы биргеликте бүгүн сүйлөшүлгөн, кабыл алынган чечимдер боюнча пикирлерин билдирет. Бул бейформал консультативдик кеңешме Кыргызстанда дагы башка эл аралык деңгээлдеги иш-чаралардын алкагында алар менен бирге өткөрүлүп жатат. Белгилей кетсек, кечээ күнү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, ал эми бүгүн Азербайжандын президенти мамлекеттик сапарда болгон.
2: Озеро Исык-Көл. Благодарю вас за принятие моего приглашения и участие в нашей встрече. Исык-Көл издавна объединял народы, служил пространством общения и взаимного обогащения культур. Убежден, что особая атмосфера этого места и неформальный характер сегодняшней встречи будут способствовать открытому и содержательному обмену мнениями. За последние годы сотрудничество государств Центральной Азии приобрело качественно новое содержание. Достигнуты принципиальные исторические договоренности по государственным границам. Уважаемые коллеги, одним из заметных результатов укрепления регионального сотрудничества стала взаимная поддержка наших государств на международной арене. Выражаю вам искреннюю признательность за поддержку кандидатуры Кыргызской Республики в Совет Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Принятое в Ташкенте обращение глав государств Центральной Азии к государствам, членам Организации Объединенных Наций стало убедительным проявлением региональной солидарности и весомой поддержки для нашей страны. В своей деятельности на этой важной международной площадке Кыргызская Республика будет продвигать общие интересы региона. Уважаемые коллеги, одним из основных направлений нашей совместной работы остается развитие транспортной взаимосвязанности. Наши страны реализуют стратегические железнодорожные, автомобильные, авиационные и мультимодальные проекты. Важно обеспечить сопряжение и взаимное дополнение этих направлений. В числе крупных инфраструктурных проектов строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Энергетическое сотрудничество имеет ключевое значение для устойчивого развития наших государств. Кыргызская Республика выражает удовлетворение достижением договоренностей по взаимным поставкам электроэнергии. Ведется совместная работа Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана по проекту строительства Камбаратинский ГЭС-1. Прочной основой наших отношений остаются культурная близость, общая история и традиционные связи между нашими народами. Большим потенциалом обладает сотрудничество в сфере туризма. Центральная Азия и Азербайджан могут предложить миру уникальное наследие древних городов, памятников Великого Шелкового пути, горных и озерных ландшафтов, национальных традиций и культурного многообразия. Кыргызстан выступил с инициативой о введении единой туристической визы для иностранных граждан, желающих посетить государства Центральной Азии. Выражаю благодарность уважаемому Шавкату Миромоновичу и Касым-Жомарту Кемеловичу за выраженную поддержку данной инициативы. Надеюсь на дальнейшую поддержку моих коллег. Предлагаю поручить внешнеполитическим ведомствам наших государств активизировать консультации для выработки согласованных позиций. Уважаемые коллеги, Кыргызская Республика высоко оценивает председательство Туркменистана в формате консультативных встреч глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики. Выражаю признательность президенту Туркменистана Сердару Гурбангулиевичу Бердумухамедову за приглашение принять участие в очередной восьмой консультативной встрече, которая состоится в городе Авазия 8 октября 2026 года. Кыргызская сторона готова внести свой вклад в успешном проведении саммита. Уважаемые коллеги, предлагаю перейти к вашим выступлениям. Слово предоставляется президенту Азербайджанской Республики, уважаемому Ильхому Гейдаровичу Алиеву. Пожалуйста, Ильхом Гейдарович.
3: Уважаемый Садыр Нуржоевич, уважаемые коллеги, в первую очередь выражаю благодарность президенту Кыргызстана за приглашение принять участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Я нахожусь в Кыргызстане со вчерашнего дня и в первую очередь хотел бы еще раз поздравить президента Кыргызстана со значительными успехами в социально-экономическом развитии страны, а также в том, как преображается территория вокруг озера Иссык-Куль и становится курортом, туристическим направлением международного уровня. Также я нахожусь в Кыргызстане в рамках своего государственного визита. Сегодня состоялись обстоятельные обсуждения с моим коллегой Садыр Нургужоевичем по широкой повестке дня двустороннего взаимодействия. Подписан крупный пакет документов, который будет предопределять успешное развитие двусторонних связей. Но среди подписанных документов хотел бы особо выделить договор о союзнических отношениях. Это высшая степень взаимодействия, которая подняла отношения между двумя братскими сторонами на уровень союзничества. Также хотел бы отметить, что рад тому, как успешно развиваются торгово-экономические отношения между двумя братскими странами. Сегодня также один из документов, который мы подписали, предусматривает увеличение средств совместного азербайджано-кыргызского фонда со 100 миллионов долларов до 200 миллионов долларов. Нам была представлена информация о проделанной работе, о тех проектах, которые уже осуществлены в рамках финансирования из совместного фонда. Несколько предприятий уже функционируют, но и потенциал, конечно, достаточно большой. Также мы очень рады и горды тем, что первый пятизвездочный отель на берегу Иссык-Куля построен азербайджанской стороной. Отель «Баку» готов принимать посетителей и рад тому, что мы все вместе примем участие в открытии этого крупного туристического центра. Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Достаточно просто сказать динамику взаимных визитов. С начала 2023 года до сегодняшнего дня, за 3,5 года я посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз. А мои коллеги за это же время посетили Азербайджан 26 раз. То есть эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион. Хотел бы также отметить, что я впервые принимаю участие в консультативной встрече в качестве полноправного члена этого формата и хотел бы еще раз выразить благодарность всем главам государств Центральной Азии за историческое решение, принятое в Узбекистане в прошлом году, о включении Азербайджана в полноформатный состав этой группы. Я принимал до этого участие в качестве почетного гостя, ну а сейчас уже принимаю участие как полноправный член команды. Еще раз выражаю благодарность всем коллегам. Хочу вас заверить, что Азербайджан будет активным членом консультативного формата и со своей стороны будет прилагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы. Благодарю за внимание.
2: Благодарю вас, уважаемый Ильхам Гейдарович. Слово предоставляется президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарт Кемелевичу Токаеву. Пожалуйста, Касым-Жомарт Кемелевич.
4: Уважаемые главы государств, сегодняшняя встреча на гостеприимной кыргызской земле, на живописном побережье Иссык-Куля, имеет особое значение. Выражаю искреннюю признательность президенту Кыргызской Республики, уважаемому Садыр Нурожаевичу Жапарову, за традиционно теплый прием и инициативу проведения нашей неформальной встречи. Кыргыз халкы, казах халкы үшін бауырлас ел. Біз бәріміз бір туған ағайын халпыз. Біздің арамызда қалыптасқан достық, сенім, туысқандық және өзара қолдау ата-бабамыздан өсиет болып қалған қасиетті аманат әрі мәңгі құндылық. Қазіргі таңда біз Қырғызстанның қарқынды дамуына куә болып отырмыз. Сіздер қол жеткізіп жатқан әр жетістікке шын жүректен қуанамыз. Қырғыз елінің өсіп өркендеуі Орталық Азияның тұрақтылығы мен баянды дамуының маңызды кепілі. Бұл құрметті президент Садыр Нұрғожаұлы Жапаровтың табанды еңбегі мен көреген басшылығының арқасы екені сөзсіз. Наша неформальная встреча – это хорошая возможность обсудить актуальные вопросы текущей повестки и определить дальнейшие приоритеты многостороннего партнерства. Интенсивность контактов на всех уровнях наглядно подтверждает общее стремление наших государств к созидательному взаимодействию во имя благополучия наших братских народов и процветания всего региона. Большим достижением в этом плане стало завершение процедуры подписания договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем стратегическом партнерстве, формирует политический каркас регионального сотрудничества, основанного на взаимном доверии, уважении и ответственности за общее будущее наших братских народов. Пользуясь возможностью, выражаю признательность президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Гурбангуловичу Бердимухамедову, за присоединение к этому важнейшему договору. Полагаю, следующим этапом могла бы стать практическая реализация положений данного документа. В этой связи предлагаю разработать и в последующем принять план мероприятий с четкими ориентирами нашего долгосрочного взаимодействия, направленного на дальнейшее укрепление дружбы и добрососедства, упрочение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Уважаемые друзья, коллеги, можно с уверенностью сказать, что благодаря укреплению взаимного доверия и последовательному развитию регионального сотрудничества Центральная Азия сейчас переживает один из наиболее успешных периодов в своей современной истории. Даже можно сказать, не один из наиболее, а самый успешный период в своей современной истории. Присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника консультативных встреч ознаменовало новый этап в положительной эволюции нашего формата. Благодаря совместным усилиям создаются условия для еще большего углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, промышленности, формирования единой транспортно-логистической системы. На протяжении последних лет отмечается неуклонный рост внутрирегиональной торговли, расширяются деловые связи, создаются совместные предприятия, реализуются совместные инвестиционные проекты, укрепляются гуманитарные контакты. Новым качественным содержанием наполняются культурные, образовательные и молодежные обмены. Все эти позитивные результаты способствуют дальнейшему сближению наших братских народов и укреплению международного авторитета региона. Уверенно растет роль Центральной Азии и в глобальных процессах. Наш голос звучит на мировой арене все громче и весомее. Ярким подтверждением этому стало избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Пользуясь случаем, Поздравляю президента Кыргызстана, уважаемого Садыр Нуржоевича Жапарова и весь кыргызский народ с этим историческим достижением. Уважаемые коллеги, все принципиальные вопросы нашего взаимодействия мы обстоятельно обсудили на прошлогодней встрече в Ташкенте. Высказанные тогда инициативы, в том числе по институциональному развитию консультативных встреч, сохраняют свою актуальность и требуют тесной совместной работы с целью их реализации. Казахстан привержен достигнутым договоренностям, нацелен на дальнейшее продвижение созидательных инициатив, направленных на укрепление уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, общими усилиями мы добьемся еще больших положительных результатов на пути к общему прогрессу. В завершение хочу пожелать туркменским друзьям, братьям успехов в проведении предстоящих мероприятий в рамках формата консультативных встреч. Благодарю вас за внимание.
2: Благодарю вас, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. Слово предоставляется президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмонову. Пожалуйста, Эмомали Шарипович, вам слово.
5: Прежде всего, хотел бы выразить признательность президенту Кыргызской Республики, уважаемому Садыру Нуржоевичу Жапарову, за приглашение и теплые гостеприимства.
6: Таджикистан остается неизменным сторонником развития взаимовыгодного сотрудничества на основе многосторонних подходов. В этом контексте расцениваю сегодняшнюю встречу как хорошую возможность для обсуждения путей совместного продвижения насущных вопросов региональной повестки. Уважаемые коллеги, всем нам хорошо известно, что мир сегодня переживает непростой период своей истории. Усиливается геополитическая напряженность, меняется архитектура международных отношений, появляются новые угрозы безопасности, возрастают глобальные риски и вызовы социально-экономического характера. В этих условиях особую значимость приобретает способность наших государств эффективно реагировать на эти негативные явления. Одновременно рост интереса к нашему региону на международной арене открывает новые возможности для расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций и технологий. Нам необходимо максимально эффективно использовать эти возможности в интересах наших народов. При этом важно сохранять приемлемые для сторон подходы к продвижению актуальных вопросов регионального развития. Среди наших общих приоритетов по-прежнему остаются вопросы развития транспортных коридоров и логистики. Постоянное внимание также требуют вопросы энергетики, промышленности, цифровизации и продовольственной безопасности. Не менее важным является развитие культурно-гуманитарной связи, как фактор укрепления основ дружбы, взаимопонимания и доверия между нашими народами. Сохраняется актуальность продолжения тесного взаимодействия и координации совместных усилий в сфере безопасности, особенно в вопросах борьбы с традиционными и новыми угрозами. На предыдущем саммите мы сделали особый акцент на принятии конкретных мер по развитию сотрудничества во всех этих направлениях. Подчеркивая готовность нашей страны к продолжению совместных усилий по их практической реализации. Уважаемые коллеги, Таджикистан всегда был и остается последовательным сторонником прагматичного и взаимовыгодного подхода к насущным вопросам региональной повестки. Известно, что напряженная ситуация, которая складывается сегодня на региональных и мировых энергетических рынках, напрямую затрагивает и наш регион. В этой связи хочу отдельно остановиться на вопросе энергетической безопасности, одного из ключевых факторов устойчивого развития. Данную проблематику я ранее затрагивал на наших предыдущих встречах. Давайте мы все вместе с учетом реалий дня серьезно подумаем об этом архиважном вопросе. В плане конкретики предлагаю поручить нашим профильным ведомствам проработать вопрос строительства в регионе крупного нефтеперерабатывающего завода с привлечением новейших технологий. При этом, конечно же, в первую очередь должны быть учтены внутренние потребности стран региона в критически важных видах нефтепродуктов. Уважаемые коллеги, уверен, что атмосфера взаимопонимания, взаимного доверия и поддержки, которая сложилась у нас сегодня в регионе, будет и впредь служить надежной основой для дальнейшего укрепления взаимодействия наших государств на этим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В завершение хотел бы еще раз выразить признательность уважаемому Садиру Нургожаевичу за создание комфортных условий для нашей встречи. Выражаю надежду, что его результаты будут способствовать нашему дальнейшему эффективному сотрудничеству на благо процветания региона и его народов. Благодарю вас.
2: Благодарю вас, уважаемый Эмали Шарипович. Слово предоставляется президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Бердимухамедову. Пожалуйста, Сердар Бубанович, вам слово.
7: Уважаемый Садыр Нургожаевич, уважаемые главы государств, прежде всего хотел бы выразить признательность президенту Кыргызской Республики, уважаемому Садыру Нургожаевичу Жапарову за традиционное гостеприимство, радушие и прекрасную организацию нашей встречи. Пользуясь случаем, хотел бы передать вам теплые слова приветствия и пожелания успешной плодотворной работы от национального лидера туркменского народа, уважаемого Гурбангулы Меликулиевича Бердимухамедова. Хотел бы поздравить кыргызскую сторону с открытием замечательных новых объектов здесь, на берегу Эссык-Куля. Уверен, что эта современная инфраструктура не только украсит побережье озера, но и станет мощным импульсом для развития туристического потенциала всего нашего региона. Искренне рад приветствовать уважаемого президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдаровича на этом заседании. Как известно, в прошлом году на Ташкентской консультативной встрече глав государств Центральной Азии единогласно было принято решение о полноправном участии Азербайджанской Республики в нашем формате. Позвольте еще раз поздравить вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, и в вашем лице народ Азербайджана с этим событием. Я убежден, что новый шестисторонний механизм межгосударственного взаимодействия будет способствовать еще большему сближению наших народов и стран, укреплению братских уз, придаст дополнительную динамику и перспективу сотрудничества с использованием возросшего совместного потенциала. Уважаемые главы государств, как вы знаете, 8 октября 2026 года в Туркменистане в национальной туристической зоне Аваза запланировано проведение консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики. Наша страна со всей ответственностью подходит к этому значимому событию, делает все необходимое, чтобы предстоящий саммит прошел максимально продуктивно и на высоком содержательном и организационном уровне. В этой связи мы подготовили и разослали государствам-участникам проект повестки, который включает в себя пять главных направлений. Это обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам мира, стабильности и безопасности, дальнейшее укрепление политико-дипломатического взаимодействия стран Центральной Азии и Азербайджанской Республики, углубление торгово-экономического взаимодействия, расширение сотрудничества в сфере энергетики, развитие устойчивых транспортно-логистических коридоров, совместные меры по охране окружающей среды и адаптации к изменению климата, рациональному использованию водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья, координацию усилий в сфере восстановления Аральского моря и развитие культурных, образовательных и научных связей, расширение студенческих и молодежных обменов. Исходим из того, что все предложенные темы имеют высокую актуальность и значимость для наших стран. Следует также подчеркнуть, что в дни подготовки и проведения нашего саммита в Авазе состоится ряд международных форумов и культурных событий. Уверен, что, как и прежде, наши государства заинтересованы и ответственно подойдут к организации проведению таких международных встреч. В завершении своего выступления еще раз хотел бы выразить признательность всем главам государств за конструктивный настрой на сотрудничество. Благодарю за внимание.
2: Благодарю вас, уважаемый Сердар Курбангулович. Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкат Мирзиёевичу Мирзиёеву. Пожалуйста, Шавкат Мирзиёевич, вам слово.
8: Уважаемый Садыр Нургаджаевич, уважаемые главы государств, искренне признательны президенту Кыргызстана, уважаемому Садыр Нургаджаевичу Джабарову, за инициативу проведения нашей неформальной встречи и теплый прием на побережье Кыргызского моря прекрасного Иссык-Куля. За эти два дня пребывания в Кыргызстане был впечатлен результатами масштабных реформ, проводимых под вашим руководством. Страна демонстрирует высокие темпы экономического развития, неуклонно растет ее международный авторитет. Поздравляю вас и братский народ с избранием Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Хочу также выразить признательность президенту Туркменистана Сердару Гурбангулиевичу Бердымухамедову за эффективное председательство в формате консультативных встреч. Уважаемые участники встречи, сегодня мы собрались в преддверии празднования 35-летия независимости наших государств. За эти годы каждая страна прошла свой уникальный и неповторимый путь становления государственности, экономического подъема и национального возрождения. Благодаря совместными усилиями, прежде разобщенная Центральная Азия сейчас консолидируется во имя общих целей развития. Вместе с тем, сложная и непредсказуемая международная реальность требует от нас дальнейших решительных действий и более тесной координации. Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч выводит наше взаимодействие на качественно новый макрорегиональный уровень. Перед нами открывается историческая возможность сформировать единое пространство развития, объединяющий Центральную Азию, Южный Кавказ и нашего близкого соседа Афганистан. Необходимо сполна использовать этот момент и совместными усилиями заложить прочную основу для развития, устойчивого развития взаимосвязанности и добрососедства в самом сердце Евразии. Уважаемые коллеги, настало время перейти к формированию устойчивой архитектуры регионального взаимодействия. Ее конструкция должна опираться на эффективные институты сотрудничества, тесные контакты отраслевых ведомств, прямые связи регионов и долгосрочные совместные программы в ключевых сферах развития. Следует усиливать координацию в рамках межгосударственных организаций в формате «Центральная Азия плюс», укрепляя международную субъектность нашего региона. Предметные проработки требуют дальнейших шагов по укреплению торгово-экономической и транспортной взаимосвязанности, наращивание сквозных промышленно-технологических цепочек, развитие общих цифровых сервисов и запуска инвестиционных платформ. Центральная Азия должна стать конкурентоспособным хабом образования, науки, инноваций в области больших данных. Добиться этого можно через создание целостной инфраструктуры, объединяющей кадровый потенциал, технологии искусственного интеллекта, дата-центры и энергетические мощности. Забота об окружающей среде всегда была и остается приоритетом региональной повестки. Возникающие в нашем едином природном пространстве вызовы не признают государственные границы, а значит, и ответы на них должны быть общими. Аномальная жара нынешнего лета вновь показала, что изменение климата уже становится фактором, напрямую влияющим на экономику, водную и энергетическую безопасность, здоровье людей и качество жизни. Важно найти долгосрочные решения по совместному адаптации к этим новым рискам. Среди неизменных приоритетов нашего сотрудничества – гуманитарное измерение. Наши народы веками жили рядом, торговали, развивали торговлю, обменивались знаниями и культурными традициями. По мере углубления современного взаимодействия укрепляется чувство общности. При сохранении национальной самобытности наших народов постепенно складывается общенрегиональная идентичность. Уверен, что качественное обновление содержания работы в этой сфере укрепит чувство единства, солидарности и взаимопонимания между нашими народами. Дорогие друзья, полностью поддерживаю высказанные сегодня инициативы и предложения по дальнейшему укреплению нашего сотрудничества. Пользуясь случаем, желаю уважаемому президенту Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевичу Токаеву и всему казахстанскому народу успешного проведения предстоящих выборов новый Курултай. В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть свою глубокую убежденность в том, что наша общая сила заключается в единстве, взаимном доверии и твердой приверженности совместному созиданию. Желаю всем крепкого здоровья, мира и новых успехов, а народам наших стран благополучия и процветания. Благодарю за внимание.
2: Благодарю вас, уважаемый Шавкат Мирамонович. Уважаемые коллеги, благодарю вас за содержательные выступления. Предлагаю перейти к подписанию Чолпан-Атинской декларации. Пожалуйста.
9: Начинается церемония подписания Чолпан-Атинской декларации по итогам неформальной консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики.
1: Урматтуу радио угармандар, мына биз жогоруда дагы айтканбыз, бүгүн Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттери жана Азербайжандын башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтүп жатат. Азыр жаңы эле мына ушул расмий бөлүгү болуп өттү. Анда ушул бейформал консультативдик жолугушууга катышкан биздин мамлекеттин президенти Садыр Жапаров жана ушул жолугушууга катышып жаткан президенттер Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев сөз сүйлөдү. Бул жолугушууга катышкан лидерлер өздөрүнүн сөзүндө мамлекеттер ортосундагы өз ара соода экономикалык кызматташтыкты жөнгө салуу, энергетика тармагындагы натыйжалуу кызматташуу, туризм тармагындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий гуманитардык байланыштарды дагы өнүктүрүү жөнүндө сөздөрүн айтышты. Ошондой эле аймактагы коопсуздукту сактоо боюнча дагы пикирлерин билдирди. Азыр ушул тапта Чолпон Ата шаарында конгресс холдо официалдуу расмий сүйлөшүүлөр аяктап, соңуна чыгып Чолпон Ата декларациясы тактап айтканда мына ушул бейформал консультативдик жолугушуунун алкагында кабыл алынган чечимдер камтылган, келишимдерге кол коюу жүрүп жатат, документтерге кол коюп, анан мамлекет башчылардын өз ара алмашуулары дагы жүрүп жатат. Жогоруда биздин кабарчыбыз Гүлнур Сманбекова белгилегендей, бул бейформал жыйынды чагылдыруу үчүн жыйынга катышкан мамлекеттердин баардыгынын өкүлдөрү иштеп жатат. Ошондой эле конгресс холдо бүгүнкү күндө өтө маанилүү болгон эл аралык деңгээлдеги иш чараларга кайдыгер эмес эксперттердин дагы пикирлерин биз буга чейин бергенбиз. Бул багыттагы маселелер келечегинде ушул аймактагы өлкөлөрдүн, бул тактап айтканда Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын ортосундагы кызматташтыкты дагы жаңы деңгээлге көтөрүү багытындагы аракеттердин бир кадамы болуп калды.
2: Подписанная сегодня Чолпан-Атинская декларация отражает достигнутый уровень доверия, приверженность миру, добрососедству и устойчивому развитию, а также общую заинтересованность в расширении сотрудничества государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики. Уверен, что состоявшаяся сегодняшняя встреча придаст новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между нашими государствами. Объявляю неформальную консультативную встречу завершенной. Благодарю вас за участие.
1: Урматтуу биринчи радионун угармандары,
0: урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңы
1: эле Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу соңуна чыкты. Бул жолугушуунун алкагында чечимдер кабыл алынып, Чолпон Ата декларациясы кабыл алынды, ага кол коюлду. Биз мына ушул бүгүнкү эл аралык деңгээлдеги иш чараларды түз алып уктурдук. Студияда Талайгүл Чабдарова иштеди, ал эми режиссердук пультта Айгүл Маметова, Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов болду. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
10: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок! О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Моррена нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.
2: Бабалардан мурасталган, улу кутту сактаган, ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган. Жер жүрөгүнөн

через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. В государственной резиденции в городе Чолпон-Ата прошла неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Во встрече приняли участие президенты Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Встреча в данном формате является важной площадкой для развития регионального сотрудничества, обеспечения прямого диалога между главами государств и выработки совместных решений. По итогам неформальной консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана принята Чолпон-Атинская декларация. Как отметил президент Кыргызстана Садыр Джапаров, подписанный документ отражает достигнутый государствами уровень доверия и их общую заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия. Документ закрепляет намерение сторон продолжать совместную работу по укреплению регионального сотрудничества и развитию добрососедских отношений. Министерство чрезвычайных ситуаций переведено на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности участников, организаторов и зрителей чемпионата мира по водно-моторному спорту «Формула-1» на воде, который стартует 1 августа на озере Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В местах проведения соревнований организовано круглосуточное дежурство сил и средств МЧС. На акватории будут работать спасательные катера, водолазные подразделения, пожарно-спасательные расчеты, а также специалисты, обеспечивающие оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. Накануне начала чемпионата сотрудники министерства провели комплекс мероприятий по проверке готовности техники, спасательного оборудования, средств связи и личного состава. Особое внимание уделено вопросам безопасности на воде, где одновременно будут находиться спортсмены, судейские бригады, организаторы и тысячи зрителей. Для оперативного реагирования заранее определены зоны ответственности всех задействованных подразделений, отработаны маршруты движения спасательной техники и алгоритмы взаимодействия с медицинскими службами, правоохранительными органами и организаторами международного спортивного мероприятия. В рамках подготовки водолазы МЧС провели практические маневры на воде. Во время тренировок были отработаны скоростное маневрирование спасательных катеров, оперативный выход в район условного происшествия и действия по оказанию помощи пострадавшим. В период проведения соревнований сотрудники ведомства будут осуществлять постоянный контроль за обстановкой на акватории и в местах массового пребывания людей, чтобы при необходимости незамедлительно оказать помощь. Министерство призвали граждан соблюдать требования безопасности, выполнять рекомендации организаторов и сотрудников экстренных служб, а также проявлять внимательность во время посещения соревнований. В Таласской области на региональном уровне усилены поисково-спасательные работы по поиску жителя села Чонтокой Шумкаруяского Аильного Аймака Таласского района Тимур Улубаэля, сообщает МЧС по Таласской области. Сегодня, 31 июля, поисковые работы организованы в расширенном формате. В поисково-спасательных работах задействованы 100 сотрудников МЧС, 12 сотрудников пограничной службы, 20 сотрудников органов внутренних дел и местных. Жители. Всего в поисках участвует около 900 человек. Кроме того, привлечены 3 дрона Департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС, 1 дрон управления МЧС по Таласской области и 1 дрон Шумкар-Уязского Аиль-Охмету. Отмечается, что с момента исчезновения подростка, который предположительно был унесен течением реки Талас, прошел почти месяц. В течение этого времени поисково-спасательные работы проводились непрерывно. Сегодня для повышения эффективности поисков были привлечены дополнительные силы и средства, а мероприятия скоординированы на уровне области. Международный аэропорт Каракол завершает подготовку к приему первых международных рейсов. По данным ОАО «Аэропорты Кыргызстана», готовность проекта по удлинению взлетно-посадочной полосы составляет 95%. Основные строительные работы уже завершены. На новом участке установили современное светосигнальное оборудование. Сейчас специалисты проводят его технический запуск, настройку и интеграцию с действующей системой. Проект реализуется в рамках модернизации авиационной инфраструктуры страны и, как ожидается, будет способствовать развитию туризма в Иссык-Кульском регионе и расширению международного авиасообщения. Курсы валют по отношению к сому, установленные Нацбанком на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тын, 1 евро 100 сомов 12 тын, 1 российский рубль 1 сом 9 тын, 1 казахский тенге 18 тын, 1 китайский юань 12 сомов 94 тын. В завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, на территории страны осадков не ожидается. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Завтра днем местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область ночью плюс 17-22, днем плюс 34-39. Таласская область ночью плюс 14-19, днем плюс 32-37. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 19-24, днем плюс 34-39, Иссык-Кульская область ночью плюс 12-17, днем плюс 26-31, Нарынская область ночью плюс 10-15, днем плюс 19-24, в Чолпон-Ате без осадков ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28, в Бишкеке без осадков ночью плюс 20-22, днем плюс 36-38.
1: Первое информационное радио.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
4: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
3: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
5: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
3: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
6: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
7: Урматтуу радиоучулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16,314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2,280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14,006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
2: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
3: И складе временного хранения.
4: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
5: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
1: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
6: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
1: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма АДИС кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
7: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
8: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
8: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
0: Бишкеке 19:00.
9: Здравствуйте, далее на Беринче радио итоговый выпуск новостей в студии у микрофона Эрмек Актанов. По приглашению президента Садыра Джапарова 31 июля состоялся государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан. Госвизит прошел в госрезиденции номер 2 в городе Чолпан-Ата, церемония приветствия в комплексе Рухордо. Подробнее далее в материале. В комплексе Рухордо города Чолпан-Ата 31 июля прошла церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках его государственного визита в Кыргызстан. Джапаров встретил его на территории комплекса, и они проследовали поприветствовать почетный караул и делегации. Далее прозвучали гимны двух стран. Затем главы государств совершили обход строя почетного караула. Алиев приветствовал военнослужащих словами «Салам Аскер». Лидеры стран познакомились с членами делегации. Далее Джапаров и Алиев прошли в зал переговоров, где состоялась встреча в формате тет-а-тет, а также третье заседание Межгосударственного совета. Садыр Джапаров сообщил, что между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию стратегического партнерства.
10: Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость. Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Как мудро отмечал великий Низами Гянджеви, каждый обретенный друг является даром небес. С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей. Уважаемый Ильхам Гейдарович, ваш визит еще раз подтверждает особый характер кыргызско-азербайджанских отношений. Мы вступаем в новый этап развития двустороннего взаимодействия, основанного на прочном фундаменте дружбы и обоюдного уважения. Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед. Именно в такой атмосфере рождаются важные принципы, инициативы и принимаются решения, определяющие будущее двустороннего сотрудничества. Особенно важно, что все достигнутые договоренности строятся на искреннем стремлении к совместному развитию и достижению общих целей.
9: Главным политическим итогом визита стало подписание договора о союзнических отношениях. Кыргызско-азербайджанское сотрудничество, как отметил президент, имеет значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, инвестиций, безопасности, образования и других направлениях.
10: Кыргызско-азербайджанское сотрудничество имеет значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, инвестиций, безопасности, образования и других направлениях. Рассчитываю, что сегодняшние переговоры пройдут в традиционно доверительной, конструктивной атмосфере. По итогам переговоров будут достигнуты важные договоренности, направленные на дальнейшее развитие двусторонних связей. Их последовательная реализация станет вкладом в достижение нашей общей цели – повышение благосостояния братских народов Кыргызстана и Азербайджана. Главным же политическим итогом станет подписание договора о союзнических отношениях. Еще раз сердечно приветствую вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, и всю азербайджанскую делегацию на гостеприимной кыргызской земле.
9: Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость, отметил глава Азербайджана.
11: Мы, как ваши друзья, братья, всегда радуемся вашим успехам. И результаты вашей деятельности отчетливо видны и в строительном секторе, и в секторе финансовом. Наполнение бюджета, который дает возможность расходовать средства на благо народа и страны. И это у нас вызывает чувство радости, потому что мы друзья, братья, наши народы связывают общие корни, и успех братской страны мы рассматриваем как наш успех. Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана. Я также рад, как успешно развиваются наши связи в гуманитарной сфере. Ни культуры Кыргызстана в Азербайджане, ни Азербайджана в Кыргызстане, которые были проведены в недавнем прошлом, еще раз показали, насколько богата наша культура и насколько востребованы такие мероприятия, которые раскрывают более полно творческий потенциал наших народов.
9: Президент Садыр Джапаров наградил лидера Азербайджана Ильхама Алиева орденом Манас первой степени. В ответ глава Азербайджана вручил Садыру Джапарову высшую государственную награду своей страны орден Гейдар Алиев. Выступая перед вручением награды, Джапаров отметил, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан укрепил государственность, добился значительных успехов в экономическом развитии и стал авторитетным государством, играющим важную роль в региональных и международных процессах.
12: Ваша приверженность укреплению дружбы между нашими странами вызывает глубокое уважение кыргызского народа. Именно поэтому принял решение наградить моего дорогого друга и брата, президента Азербайджанской республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева, высшей государственной наградой Кыргызской республики, орденом Манас. Эта высокая награда является признанием вашего выдающегося личного вклада в укрепление кыргызско-азербайджанских отношений. От имени народа Кыргызской республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с этой высокой наградой. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана мира и процветания. Уважаемый Ильхам Гейдарович, позвольте вручить вам орден Манас.
13: Указ президента Кыргызской республики за значительный вклад в развитие...
9: Ильхам Алиев вручил Садыру Джапарову орден Гейдар Алиев, высшей государственной наградой Азербайджана. Он присуждается за исключительные заслуги перед государством и особый вклад в развитие международного сотрудничества. По итогам переговоров лидеры двух стран сделали заявление для прессы.
12: Под нашим председательством состоялось третье заседание Межгосударственного совета и подписан протокол. Заслушали информацию о реализации решений Совета и обсудили ход выполнения совместных инициатив, включая деятельность Азербайджано-Кыргызского фонда развития. Рассмотрели ключевые направления двустороннего взаимодействия и определили дальнейшие шаги по развитию нашего партнерства. Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие, знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества. Кроме того, подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка, а также обращения драгоценных металлов. отметили поступательное развитие торгово-экономического взаимодействия и устойчивый рост взаимного товарооборота. Договорились и далее создавать благоприятные условия для расширения деловых связей, реализации совместных инвестиционных проектов. Сегодня в рамках деятельности Азербайджана-Кыргызского фонда развития состоялось открытие трех совместных проектов и дан старт реализации 8 инициатив. Особое внимание уделили вопросам развития транспортных коридоров и эффективного использования транзитного потенциала наших стран. Отметили важную роль Азербайджана как одного из ключевого звена среднего коридора, соединяющего Центральную Азию с европейскими рынками. Также обсудили перспективные направления сотрудничества в энергетической сфере и возможности реализации совместных проектов. Сегодня состоится торжественное открытие первого пятизвездного отеля на берегу озера Сикуль, построенного азербайджанской стороной. Уверен, что данный проект станет еще одним символом крепкой дружбы между нашими народами и внесет значительный вклад в развитие туристического потенциала. Отдельно хотел бы отметить наше эффективное взаимодействие в рамках международных организаций. Пригласил уважаемого Ильхама Гейдаровича принять участие в торжественной церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, предстоящем саммите ШОС+, а также во втором глобальном горном саммите Бишкек+25, который состоится 21-23 октября 2027 года в Бишкеке. В завершение хотел бы выразить удовлетворение итогами сегодняшних переговоров. Уважаемый Ильхам Гейдарович, признателен вам за содержательный обмен мнениями, личное внимание к развитию кыргызско-азербайджанских отношений и неизменную приверженность укреплению дружбы между нашими народами. Достигнутые договоренности подтверждают обоюдное стремление Кыргызстана и Азербайджана к дальнейшему углублению союзнических отношений.
14: Как вы отметили, подписанный сегодня пакет документов демонстрирует широкий охват сфер нашего взаимодействия. И уверен, что по результатам моего визита те договоренности, которые были достигнуты, будут также успешно реализованы, как и все прежние договоренности. Мы сегодня договорились поднять финансовую составляющую совместного азербайджанско-кыргызского инвестиционного фонда в два раза до 200 миллионов долларов. Я уверен, что это тоже не предел, потому что та презентация, которая была нам представлена по деятельности фонда, говорит о том, что он наполняется конкретным содержанием. Очень много проектов, которые реализуются в Кыргызстане, которые создают совместные производства, новые рабочие места и укрепляют экономический потенциал нашего взаимодействия. Также сегодня нам предстоит совместно с коллегами принять участие в открытии отеля «Баку», который тоже наше совместное решение, и мы очень рады и горды тем, что первый пятизвездочный отель на берегу Сыкуля.
15: Шесть городов Кыргызстана и Азербайджана установили побратимские связи. Меморандум о сотрудничестве подписали 31 июля в рамках встречи президентов двух стран. 30 июля Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом. В государственной резиденции в городе Чолпан-Ата прошла неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Во встрече приняли участие президенты Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и президент Узбекистана. Встреча в данном формате является важной площадкой для развития регионального сотрудничества, обеспечения прямого диалога между главами государств и выработки совместных решений. Подробнее далее в материале.
16: Чолпан-Ата вновь стала площадкой для диалога лидеров государств региона. В неформальной обстановке президенты Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 31 июля обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое значение встречи придало участие Азербайджана уже в качестве полноправного участника консультативного формата. Такое решение было принято в ноябре 2025 года на встрече в Ташкенте. Тогда же отмечалось, что расширение формата открывает открывает дополнительные возможности для взаимодействия Центральной Азии и Южного Кавказа, прежде всего в сфере транспорта, логистики, энергетики и экономики. Открывая встречу, президент Кыргызстана Садыр Джапаров отметил важность укрепления взаимного доверия и совместной работы государств региона.
17: За последние годы сотрудничество государств Центральной Азии приобрело качественно новое содержание. Достигнуты принципиальные исторические договоренности по государственным границам. Уважаемые коллеги, одним из заметных результатов укрепления регионального сотрудничества стала взаимная поддержка наших государств на международной арене. Выражаю вам искреннюю признательность за поддержку кандидатуры Кыргызской Республики в Совет Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Принятое в Ташкенте обращение глав государств Центральной Азии к государствам, членам Организации Объединенных Наций, стало убедительным проявлением региональной солидарности и весомой поддержки для нашей страны. В своей деятельности на этой важной международной площадке Кыргызская Республика будет продвигать общие интересы региона. Уважаемые коллеги, одним из основных направлений нашей совместной работы остается развитие транспортной взаимосвязанности. Наши страны реализуют стратегические железнодорожные, автомобильные, авиационные и мультимодальные проекты. Важно обеспечить сопряжение и взаимное дополнение этих направлений. В числе крупных инфраструктурных проектов строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Энергетическое сотрудничество имеет ключевое значение для устойчивого развития наших государств. Кыргызская Республика выражает удовлетворение достижением договоренностей по взаимным поставкам электроэнергии. Ведется совместная работа Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана по проекту строительства Камбаратинский ГЭС-1. Прочной основой наших отношений остаются культурная близость, общая история и традиционные связи между нашими народами.
16: Важной темой стало развитие экономических и инвестиционных связей. Расширение взаимодействия между Центральной Азией и Азербайджаном создает дополнительные возможности для выхода национальных компаний на новые рынки, реализации совместных проектов и увеличения объемов торговли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул заинтересованность Баку в дальнейшем укреплении связей со странами Центральной Азии.
14: Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Достаточно просто сказать динамику взаимных визитов. С начала 2023 года до сегодняшнего дня за 3,5 года я посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз. А мои коллеги за это же время посетили Азербайджан 26 раз. То есть эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион. Хотел бы также отметить, что я впервые принимаю участие в консультативной встрече в качестве полноправного члена этого формата, и хотел бы еще раз выразить благодарность всем главам государств Центральной Азии за историческое решение, принятое в Узбекистане в прошлом году, о включении Азербайджана в полноформатный состав этой группы.
16: Отдельное место в региональной повестке занимала транспортная взаимосвязанность. Центральная Азия и Южный Кавказ рассматриваются как важные звенья в формировании новых маршрутов между Азией и Европой. Президент Казахстана Касым Джомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего развития транспортно-логистического потенциала региона.
18: На протяжении последних лет отмечается неуклонный рост внутрирегиональной торговли, расширяются деловые связи, создаются совместные предприятия, реализуются совместные инвестиционные проекты, укрепляются гуманитарные контакты. Новым качественным содержанием наполняются культурные, образовательные и молодежные обмены. Все эти позитивные результаты способствуют дальнейшему сближению наших братских народов и укреплению международного авторитета региона. Уверенно растет роль Центральной Азии и в глобальных процессах. Наш голос звучит на мировой арене все громче и весомее. Ярким подтверждением этому стало избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Пользуясь случаем, поздравляю президента Кыргызстана, уважаемого Садыр Нуроджоевича Жапарова и весь кыргызский народ с этим историческим достижением.
16: Вопросы укрепления регионального сотрудничества традиционно занимают важное место и в позиции Таджикистана. Президент Эмомали Рахмон отметил необходимость продолжения конструктивного диалога и совместных усилий в интересах устойчивого развития государств региона.
19: Возрастают глобальные риски и вызовы социально-экономического характера. В этих условиях особую значимость приобретает способность наших государств эффективно реагировать на эти негативные явления. Одновременно рост интереса к нашему региону на международной арене открывает новые возможности для расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций и технологий. Нам необходимо максимально эффективно использовать эти возможности в интересах наших народов. При этом важно сохранять приемлемые для сторон подходы к продвижению актуальных вопросов регионального развития. Среди наших общих приоритетов по-прежнему остаются вопросы развития транспортных коридоров и логистики. Постоянное внимание также требуют вопросы энергетики, промышленности, цифровизации и продовольственной безопасности. Не менее важным является развитие культурно-гуманитарной связи как фактор укрепления основ дружбы, взаимопонимания и доверия между нашими народами.
16: Заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия выразил и президент Туркменистана Сердар Бердумухамедов. Одним из направлений сотрудничества остается развитие экономических и транспортных связей, а также использование транзитного потенциала государств региона.
20: Я убежден, что новый шестисторонний механизм межгосударственного взаимодействия будет способствовать еще большему сближению наших народов и стран, укреплению братских уз, придаст дополнительную динамику и перспективу сотрудничества с использованием возросшего совместного потенциала. Уважаемые главы государств, как вы знаете, 8 октября 2026 года в Туркменистане в национальной туристической зоне Аваза запланировано проведение консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики. Наша страна со всей ответственностью подходит к этому значимому событию, делает все необходимое, чтобы предстоящий саммит прошел максимально продуктивно и на высоком содержательном и организационном уровне. В этой связи мы подготовили и разослали государствам-участникам проект повестки, который включает в себя 5 главных направлений. Это обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам мира, стабильности и безопасности, дальнейшее укрепление политико-дипломатического взаимодействия стран Центральной Азии и Азербайджанской Республики, углубление торгово-экономического взаимодействия, расширение сотрудничества в сфере энергетики, развитие устойчивых транспортно-логистических коридоров.
16: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также подчеркнул важность укрепления взаимодействия между странами Центральной Азии и расширения взаимовыгодного партнерства.
21: Уважаемые коллеги, настало время перейти к формированию устойчивой архитектуры регионального взаимодействия. Ее конструкция должна опираться на эффективные институты сотрудничества, тесные контакты отраслевых ведомств, прямые связи регионов и долгосрочные совместные программы в ключевых сферах развития. Следует усиливать координацию в рамках межгосударственных организаций в формате Центральная Азия плюс, укрепляя международную субъектность нашего региона. Предметные проработки требуют дальнейших шаги по укреплению торгово-экономической и транспортной взаимосвязанности, наращивания сквозных промышленно-технологических цепочек, развитие общих цифровых сервисов и запуска инвестиционных платформ. Центральная Азия должна стать конкурентоспособным хабом образовании, науке, инновации в области больших данных. Добиться этого можно через создание целостной инфраструктуры, объединяющей кадровый потенциал, технологии искусственного интеллекта, дата-центры и энергетические мощности. Забота об окружающей среде всегда была и остается приоритетом региональной повестки.
16: Итогом встречи стало принятие Чолпон-Атинской декларации. Документ был принят 31 июля по итогам неформальной консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая состоялась на Иссык-Куле. Как отметил президент Кыргызстана Садыр Джапаров, подписанная декларация отражает достигнутый государствами уровень доверия и их общую заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия. Документ закрепляет намерение сторон продолжать совместную работу по укреплению регионального сотрудничества и развитию добрососедских отношений. Таким образом, нынешняя встреча стала продолжением формата, который постепенно приобретает более широкий региональный характер. Включение Азербайджана в качестве полноправного участника усиливает взаимосвязь Центральной Азии и Южного Кавказа и создает новые возможности для сотрудничества сразу по нескольким направлениям, от торговли и инвестиций до транспорта, энергетики и гуманитарных связей. При этом консультативный формат остается площадкой для прямого диалога лидеров и согласования общих подходов к вопросам регионального развития, стабильности и безопасности. Для Кыргызстана проведение встречи в Чолпон-Ате стало возможностью не только принять лидеров соседних государств и Азербайджана, но и обозначить свою роль в развитии регионального сотрудничества. Расширенный формат встреч открывает дополнительные перспективы для укрепления связи между Центральной Азией и Южным Кавказом и реализации новых совместных инициатив. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
15: В селе Кошколь Иссык-Кульской области состоялась торжественная церемония открытия гольф-клуба международного класса. В мероприятии приняли участие три президента – Садыр Джапаров, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев. Подробнее далее в материале.
2: Гольф – это игра, в которой участники с помощью специальных клюшек стараются загнать мяч в лунку с минимального количества ударов. Соревнования проводятся на больших открытых полях, которые состоят из нескольких частей – стартовой площадки, основной игровой зоны, грина с лунками и разнообразными препятствиями. В игре человеку важна не только физическая форма, но и стратегическое мышление, точность и концентрация. Гольф также предполагает соблюдение строгого этикета и традиций, что подчеркивает элитарный характер игры. В статье подробнее расскажем, что такое гольф, дадим описание основных правил и информацию о знаменитых игроках. В селе Кошкол из Иссык-Кульской области состоялась церемония открытия гольф-клуба международного класса, сообщила пресс-служба главы государства. В мероприятии участвовали президенты Кыргызстана Садыр Джапаров, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Джапаров в выступлении отметил, что в Кыргызстане уделяется особое внимание развитию и расширению спортивной инфраструктуры, строительству объектов, соответствующих международным стандартам, и, что особенно важно, созданию благоприятных условий для занятий спортом всех слоев населения. Открытие на берегу священного Иссык-Куля современного гольф-клуба, отвечающего международным требованиям, как очередной важный шаг в развитии спортивной и туристической инфраструктуры нашей страны, является результатом государственной политики, направленной на устойчивое развитие. В ближайшем будущем этот гольф-клуб станет одним из престижных центров проведения международных турниров и внесет весомый вклад в продвижение Кыргызстана на мировой карте гольфа. Сегодня мы вводим в эксплуатацию не просто спортивный объект. Это событие является еще одним наглядным свидетельством расширения инвестиционных возможностей Кыргызстана и поступательного развития туристической отрасли.
3: Маалыматтарга ылайык, азыркы учурда дүйнө жүзүндө 60 миллиондон ашык адам гольф менен машыгат экен. 2016 жылдан тартып гольф.
2: В завершении церемонии главы государств нанесли символический первый удар, официально открыв гольф-резорт. Площадь комплекса 140 гектаров. Это чемпионское поле на 18 лунок, гостиница категории 4 и 5 звезд на 500 номеров, семейный отель на 120 номеров, жилой комплекс на 20 гектаров, академия гольфа и лечебно-термальный центр. Международный аэропорт Тамчи расположен в 18 минутах езды, что обеспечит удобный доступ для туристов, спортсменов и официальных делегаций, отмечает пресс-служба президента. Говорит инструктор Чингис.
4: Уникальность игры в гольф заключается в том, что игроки в процессе совмещают досуг и спорт, при этом не испытывая больших физических нагрузок. Еще он интересен тем, что в игре абсолютно нет никаких возрастных ограничений.
2: В селе Кошкол из Иссык-Кульской области состоялась торжественная церемония открытия гольф-клуба международного класса. В мероприятии приняли участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
15: Как сообщает Кыргызгидромет, по Кыргызстану без осадков, температура воздуха в Чуйске долине ночью 17-22, днем до 39. В Талаской области ночью 14-19, днем 32-37. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях 19-24 ночью, днем до 39. В Иссык-Кульской области 12-17, днем до 31 градуса. Нарынской ночью 10-15, днем 29-34 градуса. В Чолпан-Ате без осадков, температура воздуха ночью 15-17, днем до 28. В Бишкеке осадков не ожидается, ночью 20-22, днем воздух прогреется до 38. И на этом наш выпуск завершен. У микрофона был я, Эрмек Актанов, и до скорой встречи.
5: Первое информационное радио.
22: Беренчеде музыка.

0: Аят биздин жалгыз үйүбүз. Ар бир ташталган баштык, ар бир булганган дарыя биздин келечекке таасир этет. Биз бүгүн аракет кылсак гана, эртеңки муундар таза аба, тунук суу менен жашай алат. Экология бул жөн гана илим эмес, бул жашоонун негизи. Табиятты сактоо ар бирибиздин милдетибиз.
1: Улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэты для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырсы». По вопросам пособия Бала Ырсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
3: Ата дөөлөт, үй бүлөнүн таянычы, ата ордолу шаар, өмүр деген улуу дайранын башаты атадан башталат. Андыктан атанын касиети зор, атанын айткан ар бир сөзү таберик. Аны асыл буюмдан, казылган казынадан артык баалайлы.
4: улуу сөз, уюткулуу билим, салттуу санат, салмактуу дөөлөт мурастарыбыз муундан муунга уланган уңгу жолубузда. Тар жолдо тайгылтпаган, учканга канат, укканга санат болор улуу сөз биздин уңгу жолубузда. Сөөлөттүү сөз учугун уңгу жолдо улайбыз.
3: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгө. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Өлкөнүн темир жолу тармагынын